эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Стас Рыжий.
1: Доброе утро и всем здравствуйте. У нас 7 ровно по петербургскому, московскому времени, да как хотите. Вейкаперы на рекорде, и мы начинаем.
2: Всем прекрасно.
3: Вот так.
4: И прямо сейчас в прямом эфире ты будешь так рано в 7 утра задувать свечку.
2: Ничего себе. Хорошо, что задувать и не держать. Это радует.
4: Давай, думай.
2: Думать или дувать? Ладно, пока Аня поджигает свечку непосредственно близости рядом со мной, всем прекрасного начала дня. Сейчас хочу вот это... С днем рождения меня, спасибо.
1: Друзья, мы с вами будем, конечно же, у Стаса сегодня день рождения, поэтому можно поздравлять его, писать в чат мобильного приложения Рекорд, это везде, где хотите. У нас два гороскопа ожидается, это точно. Рубрика «Попкорн», игрушка за приз, конечно, ватафакты, курс на право с юристом пообщаемся, горячие новости, все это впереди. Съесть поводов одного актуального мы начали. Ну и давайте сразу зарядим на рубрику голосовую нашу. Да, Саша любит у нас тосты. Давайте тосты говорить.
2: Смотрите, я люблю тосты слабо прожаренные, с джемом и арахисовой пастой.
4: А как ты его любишь больше, короткие или в стихах?
2: Любые. Слушайте, я открыт к любому творчеству. Как я говорил на некоторых мероприятиях, я, может быть, и сужу, но не осуждаю.
1: Голосовые, в общем, с тостами записываем. Что у нас там еще есть? День дружбы и единения славян. В крутой день родился, Стасик.
4: Все подходит, все сходится.
2: Этот день помогает мне как раз дружить со всеми.
4: День моряка.
1: Круто. Лимонада день сегодня. Смотрите, все твои праздники.
4: День улыбок незнакомым людям.
1: Улыбнитесь кому-нибудь сейчас.
4: Глобальный день Битлз. Ну-ка, давай спой что-нибудь.
1: Они же Yellow Submarine, да?
2: Да, они самые.
1: Нормально.
4: День козьего сыра.
2: Нет. Хотя.
1: Что, фу?
2: Мне не очень нравится.
1: Всероссийский день национальной гордости сегодня. Ну круто. День работников статистики, что тоже замечательно.
4: А сегодня основана Международная ассоциация писателей.
1: Поздравляем их, конечно.
2: Боже мой, как много синонимов к моему дню рождения.
1: Всемирный день борьбы с коридой сегодня.
2: Вот так вот. Оставьте быков!
4: 99 лет назад придумали прибор для записи звука на кинопленку.
1: Тоже классно. Стас, смотри, какой день ты родился. Вообще. Замечательный.
2: И даже... это не я наделал.
1: Да, кстати.
4: И даже летающая тарелка тоже сегодня изобретена.
1: В общем, друзья, ваши голосовые ждем с тостами в чат мобильного приложения Рекорда. Вейкаперы, погнали.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Живые каперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 25 июня прямо сейчас.
2: Овны, сегодня для полного счастья вам будет не хватать лишь одобрения окружающих.
3: Тельцы, сегодняшний день принесет вам маленькую победу или станет моментом заслуженного триумфа.
1: Близнецы, не принимайте сегодня окончательных решений, для них еще слишком рано.
2: Раки, не дайте себе впасть в лихорадочную спешку, пытаясь успеть переделать все намеченное на сегодняшний день.
3: Львы, сегодня находиться рядом с вами будет крайне тяжело.
1: Девы, этот день должен быть удачным, он просто не может им не быть.
2: Весы, избыточные переживания обычно приводят к ускоренному старению.
3: Скорпионы, сегодняшний день будет отмечен значительностью, кое проявляться будет в каждом вашем действии.
1: Стрельцы, есть основания полагать, что день окажется удачным в области финансов.
2: Козероги, чем чаще вы будете повторять что-то, тем более понятно и близко это будет звучать.
3: Водолеи, сегодня что-то изменится в очередной раз.
1: Рыбы, сегодняшний день пройдет под знаком согласия и взаимной лояльности. Всем хорошего дня, друзья.
0: Рекорд. Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
4: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
5: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
4: И сколько вышло?
5: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
4: Где покупал?
5: У официального дилера «Лада» «Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
6: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки «Тигра» одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. Автофинансбанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Подробности в отделе продаж по телефону 8-978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик общества с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. У Стасика сегодня день рождения, поэтому тосты какие-то рассказываем и слушаем их в прямом эфире, запоминаем, вдруг пригодятся. И Стасу тоже.
1: Если что, я все читаю. Всем огромное спасибо за поздравление.
0: К новостям. Ребята, очень важное и нужное для всех, кто в теме. GTA 6 можно предзаказать. Вчера это случилось ночью. Rockstar Games открыли возможность купить игру для всех желающих. Представляете?
2: Сколько стоит?
0: Так, там 6 тысяч стоит, по-моему, версия неполная, а полная версия будет стоить порядка 8 тысяч рублей. Ну, это вообще по-божески, я считаю. Поэтому все, у кого есть аккаунты какие-то,
1: слушайте, но можно делать это. Для кого-то еще плюс 50 тысяч, чтобы купить себе PlayStation 5.
2: А да, у нас важно. Есть у кого-то аккаунты? Из троих?
0: Есть, конечно.
1: Подожди, у вас из троих?
0: У нас из троих есть.
1: Олег, у тебя есть?
0: У тебя есть PlayStation?
2: У меня Xbox, по-моему, или что? Xbox, нет, по-моему. Подожди, как называется вот это?
1: Nintendo Switch.
2: Да, спасибо.
0: Ты не поиграешь.
2: Зато мы сразу поняли, о чем я.
0: Да-да, в общем, обычное издание обойдется $80, я узнал, Ultimate $100. И поэтому пацанов с 19 ноября и весь декабрь вообще не трогайте. Вот вообще даже не подходите. Это важное событие.
2: Парни ушли в загул.
0: Ну, потому что, ну, конечно, это же история из детства, тянется еще.
1: Так,
0: странная, конечно,
1: если кто-то уезжает в отпуск, и у него бесхозная плойка остается. Дайте погонять.
0: Либо Xbox.
1: Либо Xbox, без разницы.
2: Подождите, это такое событие, когда пятая часть выходила?
0: Лет, по-моему, 8 назад.
2: А, очень да, давно. Событие, согласна. Ну, пацаны повзрослели, пацаны пропадут с ноября.
0: Это еще подожди, это смотри, каждый чемпионат мира по футболу каждые 4 года, каждая GTA через 7-8 лет. Это гораздо масштабнее.
2: Сколько дел?
1: Очень много. Знаете, что получится? Пропадут пацаны, а вернутся уже мужчины.
0: Хорош, вот и такие тосты нужны.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин поручил правительству принять меры для минимизации последствий украинских атак. При этом президент подчеркнул, что основная задача по противодействию таким угрозам лежит на Минобороны и других силовых ведомствах. Ранее Сергей Шойгу заявлял, что системы борьбы с беспилотниками будут совершенствоваться и эффективность противодействия дронам продолжит расти. Смена власти в Южной Осетии не вызвана с возможным присоединением республики к России. Об этом заявил Дмитрий Песков. Напомню, накануне Алан Гагвоев покинул пост главы Южной Осетии и перешел на работу в администрацию президента России, где занял должность советника Владимира Путина. Власти Москвы временно разрешили бензовозам въезжать в город и передвигаться по нему без оформления пропусков. Меру ввели с 23 июня по просьбе владельцев столичных и подмосковных сетей АЗС. Кроме того, водители бензовозов не будут штрафовать за отсутствие необходимых разрешений. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.

0: Ваши голосовые слушаем. Сегодня они не голосовые, а тосты. Поэтому поехали, с первого начнем.
1: С днем рождения поздравляю, счастья, радости, желаю новых татушных узоров, успехов и удачи во всем, что хочется, чтоб сбылось.
0: Это тебе, Стас.
2: Это мне, спасибо большое.
0: А Василий.
3: Доброе утро, Радио Рекорд. Это Василий Васильевич, Белоруссия, город Гродно. Стасик, поздравляю тебя с днем рождения, желаю здоровья, счастья и терпения во всем. России большой и толстый. Фух.
0: Еще больше будешь?
2: Я стараюсь, я прям иду к этой цели.
0: Чувствуется, Александр.
4: Всем доброе утро, здрасте. Стас, поздравляю тебя с днем рождения. И желаю тебе, чтобы у тебя все ломалось. Стол от угощения, кошелек от долларов и евро и рублей, а кровать от удовольствия.
0: А? Как оно тебе?
2: Это ж как я должен спать?
5: С удовольствием. Он там, кстати, Евгений Юрьевич спрашивает, что там Стас вкусного принес к чаю?
2: Так чая нет.
0: Денис.
6: Доброе утро, вы каперы, страна. Стасик, дорогой ты наш, с днем рождения, поздравляю тебя. От всей страны, от всей души, тоже для тебя. В твоей жизни всегда будут моменты, когда будет тяжело, но знай, только ты один с ними можешь справиться. Всем хорошего дня, друзья.
0: На нас не рассчитывай, реально.
2: Согласен. Взрослый уже. Спасибо, спасибо большое.
0: Ленуська.
7: Всем привет. Стас, с днем рождения. В глубоком поклоне. Главное, ребята, перцем не стареть.
2: А? О, согласен, золотые слова.
5: Надо запомнить, в глубоком поклоне.
0: Поехали дальше.
8: Утро доброе. Что бы хотел сказать Стасу? Стас, брат, друг, с днюхой. Кокушки все ниже, пенсия все ближе. Днем рождения.
0: По-моему, что ж, это даже не пожелание, просто знай, это факт.
2: Да вот и пожелание. Главное не запнуться по пути к успеху.
5: Очень хорошо.
9: На рекорде.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
2: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
3: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
4: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Как водитель водителя, я понимаю, о чем вы сейчас думаете. Это временно. Как и окно возможностей для покупки новых автомобилей «Амода» и «Джейку» с внушительной выгодой до 600 тысяч рублей. Вряд ли такое еще повторится. «Черноморавто», «Симферополь», «Белоглинка», «Салгирная», 33. Подробности 8-978-320-2020.
6: Предложение ограничено, действует до 30 июня. Указана максимальная выгода на автомобиль JQ J8. Комплектации «Комфорт» 2025 года выпуска. Не оферта.
7: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Вейкаперы представляют кинорубрика «Попкорн».
1: Эй, рекорд, салют, я Настя Никитина. Сейчас расскажу, что же нового случилось в нашем киномире. Поехали. У меня потрясающая новость для любителей мультфильмов. Спустя 30 лет Pixar снова целится в самое сердце. История игрушек 5 уже показана прессе. И это эмоциональный нокаут. Критики называют мультфильм безупречным, ставят в один ряд со второй и третьей частями. Арку Джесси наконец называют долгожданной и слезоточивой. Рыжая ковбойша выходит на первый план, а Конан О'Брайен озвучил смарт-часы по имени Смарти Пенс. Что же в сюжете? Планшет Сии врывается в детскую Бонни. Технологии против традиционных игрушек. Бат, Джесси и старая команда воссоединяются, чтобы бороться за внимание ребенка. Режиссерское кресло впервые занял Эндрю Стентон, аниматор легендарных первых частей. Pixar вновь доказывает, душа, юмор и щемящая ностальгия не устаревают. В мировом кино мультик показали уже 19 числа, а в России с 25 июня. Мои 8 из 10? 12+. Друзья, а далее, также 25 июня в прокате фильм «Распаковка». Популярный блогер Влад решает привлечь внимание к концерту оригинальным способом. Выставляет на торги самого себя. Лот достается сыну богатого бизнесмена. Теперь Влад обязан развлекать Борю целую неделю. Попытки разорвать контракт упираются в огромные штрафы, и тогда блогер решает разозлить парня и сделать из его жизни видеоблог. В ответ Боря устраивает все новые испытания. В главной роли настоящий Влад Кобяков, блогер с миллионами подписчиков. Максим Лагашкин играет его бизнес-отца, а Марк Малик Мурашкин – непокорного сына. Режиссер Владислав Богуш обещает легкость, юмор и напоминание. За публичными образами стоят живые люди. Смотрите в кино с 25 июня. И если вы хоть раз залипали в ТикТок, чувствуете себя непонятым отцом или просто любите истории, где жизнь ломает и контракты, и шаблоны – это ваш билет в кино. Мои 8 из 10 – 6+. Рекорд, на этом я прощаюсь. С вами я, Настя Никитина. Услышимся в следующий четверг. Всем пока.
0: Кинорубрика «Попкорн». Каждый четверг в «Вейкаперах» на рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: И у нас 8.01 в Петербурге, а в этом часе играем мобильное приложение рекорда «Установите обязательно». Оно нужно всем и всегда. Ребята, российский инженер уехал в Парагвай. Представляете?
2: Зачем?
1: Бросил все и открыл мебельное производство с нуля. В 43 года это произошло. Он выгорел, как он заявил. Устал и вместе с женой перебрался в Южную Америку. Деревом раньше вообще не занимался причем. Но освоил ремесло за 2 недели. Сейчас его бизнес приносит около 12 тысяч долларов в месяц. А маржа на мебели достигает 70%. Вот так вот резко изменил инженер-технолог из России свою жизнь.
3: Получается, должны быть очень крепкие лавочки, чтобы выдержать маржа.
2: Я правильно поняла, что он не на дядю работает, а он сам освоил ремесло и сам на себя работает?
1: Да, он просто уехал в другую страну, говорит, я там буду вот, предоставлять эти услуги.
3: Парагвай, они такие, это что? Они, скамейка. Хорошо.
1: Мы давно про старость не говорили, да?
2: Тем более сегодня такой повод.
3: Подожди, про день рождения, что ты же упоминал? Ну вот тебе и старость.
1: Вот, сегодня будем обсуждать, что вы точно не будете делать на пенсии. Мы как-то обсуждали, что вы точно будете делать на пенсии, а сегодня точно не будете делать на пенсии.
2: Я точно не заведу много котов. Я точно не поеду в 5 утра на транспорте куда-нибудь.
1: С тележкой, да, не поедешь?
2: Ой, фу, с тележкой вообще у меня точно не будет.
3: Тележка с котами.
1: Все они так говорили. Поначалу, по-любому.
2: Так, что еще? А у вас что?
1: Так, ну я не буду сидеть с внуками. Мне не до этого будет, конечно.
2: А у тебя не будут? Ты просто...
1: Возможно.
2: Переходный этап у тебя там был под вопросом.
1: Да. Я не буду стирать пакеты, я вам сразу говорю.
2: Фу, кто-то стирает?
1: Ты даже не представляешь, сколько народу стирает пакеты. Так, я не буду собирать вот эти миллионы. Про меня вы не услышите новость, что пенсионера ограбили на 26 миллионов рублей.
2: А ты будешь сразу...
1: Я тратить
3: буду все. Это тебе будут переводить другие пенсионеры?
2: А ты будешь приглашать какую-нибудь молоденькую студентку ухаживать за тобой, чтобы потом впоследствии переписать на нее квартиру?
1: Студентку именно?
2: Да.
1: Ну, есть такой план С в голове, до этого еще А и Б есть, но да, где-то там томится, в общем. Саш, что не будешь делать?
3: Бедная девушка.
1: Что не будешь делать в старости? То есть сегодня?
3: Скучать.
1: Скучать?
3: Дей, давай держаться за жизнь. Что уж там, пойду на аттракционы, куплю себе мотоцикл.
2: Подожди, там инфаркт может быть. В таком возрасте.
3: Я знаю. Я поэтому...
2: А может, у тебя будет какой-нибудь деревенский домик, и ты будешь там огород разводить?
3: А может быть, нет.
2: Вот, мы про это и спрашиваем, что вы никогда не будете делать.
3: Нет, такого не будет. Никакой вот этой оседлой жизни, огороды и все остальное.
2: Косилку не купишь?
3: Кого?
2: Косилку.
3: Газонокосилку?
2: Да.
3: Давай так, если у меня будет собственный дом, я куплю газонокосилку, которая в виде машинки вот эта такая. И увеличу на ней скорость, и это будет дрифт газонокосилки.
1: Экспериментировать с внешностью будет кто-то? Волосы фиолетовые там.
2: Ой.
1: Татухи в старости.
2: Я бы хотела в розовый, что-нибудь нужно как-то отличаться.
1: Уже
2: татухи,
1: началось.
2: Подожди,
1: да?
2: Ну татухи, кстати, не, некрасиво на старом теле.
3: Нормально, надо правильно бить.
1: Что вы точно не будете делать на пенсии? Мы обсуждаем, вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы. На Рекорд.

0: будете делать на пенсии? Такая тема.
1: Так, друзья, мне тут на госуслуги недавно пришло уведомление о предстоящем размере пенсии. Хорошо, что она еще не скоро. А то, проанализировав данные, послания и тенденции экономики, я понял, что на пенсии, скорее всего, не буду есть.
0: Павел Ткач, 92. Никаких огородов, заготовок, никакой рассады, клумб, только творчество и хобби, пока окончательно в маразм не уйду. Классный план, кстати.
1: Коля, на пенсии я уже не буду танцевать нижний брейк, так как уже не смогу. Будет радикулит, будут болеть кости от накоплений злости, от офигевания того, что сейчас происходит вокруг.
2: О, не зарекайся.
0: Я вот лично про себя подумал, я точно постараюсь ничем стены не мазать.
1: Почему?
0: Чтобы моим близким не доставлять каких-то неприятностей.
2: И это тоже не от тебя зависит. Ты даже не будешь знать. У тебя в мозгах ты будешь делать вафельный торт, понимаешь? Там еще
0: у меня в мозгах это будет золото, которое я берегу.
2: Скорее всего, да. Ты будешь гладить слона, все что угодно, но... А наяву вот эта вот штучка. Знаешь, что нужно сделать в таких случаях, если будут проявляться какие-то симптомы? Написать извинительное видео. Они такие: как достал это твой дед Никит? Говорит, вот он оставил кассету, запиши. И здесь говорит: дорогие друзья, так случается, все к этому идет.
1: А как ее прослушать-то?
2: Как хочешь.
0: Я постараюсь, в общем, этого не делать. Я постараюсь, я не могу обещать, сразу говорю.
2: Я вот после сообщения про то, что там нескучная старость, может быть, организовать клуб нескучной старости?
1: О-о-о.
2: Вот ты не знаешь, что делать, да?
1: Угу.
2: И просто ты туда обращаешься, и для тебя люди придумывают перформансы каждый день.
1: На пенсии не буду сам себе шашлык разжевывать.
2: Получается, превратишься в птенца.
0: Евгений написал: точно не буду терпеть всякое безобразие на кассе, в поликлинике, в ЖЭКе. Буду бить всех тростью. Он уже старый, Евгений.
1: Не буду стареть на пенсии, и в поликлинике с утра пораньше тусоваться тоже не буду.
0: Так, а вот Винсент пишет. Вот, например, через 30 лет будет ли кому-то получать пенсию? 60% ровесников вообще не доживут до пенсии. Ну, какое-то грустное сообщение. Ты чего? Давай повеселее что-то. Скучать точно не буду. Пишет: Даулет. Точнее, не будут мои дети и внуки. Но это моя история. Потому что целый багаж историй и подколов будет. А еще я буду дед-пердед.
2: Дед-пердед. Мы же будем ждать тебя.
0: Точно не буду на даче работать. Все мы предполагаем сейчас в большинстве своем.
1: Так, Мирослав пишет: я в старости точно буду много ворчать и бубнить, если я в свои 36 сейчас уже это делаю. Хорошо, а что ты не будешь делать?
0: Что вы точно не будете делать на пенсии? Мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Реклама.
4: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
5: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
6: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Заставщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
8: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
7: И сколько вышло?
8: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
7: Где покупал?
8: У официального дилера «Лада Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
9: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. Автофинансбанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
12: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно.

Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 27.

0: Рэперы.
1: Играем через минут 10 секунданты, поэтому открывайте мобильное приложение рекорда и пишите слово «игра». Мы случайным образом выберем кого-то из вас, с кем сами свяжемся. Пока пенсию обсуждаем, и что мы точно там делать не будем на ней.
2: Леночка, на пенсии я точно не буду корячиться в огороде, все время сидеть с внуками, экономить и держать аскезу от секса.
1: Яночка пишет, не буду ворчать на молодежь и ездить на автобусах в 6 утра. Кстати, ворчать на молодежь — актуальная тема. Я вот не буду с бабками внизу собираться и что-то обсуждать весь двор.
3: А смысл стареть так?
1: Ну, с другой стороны, тоже верно.
2: Откуда ты знаешь? Возможно, из тебя это вырвется через год. И не сможешь остановить.
3: Все, я и говорю, что да, я к этому приду.
1: Все, что мы сейчас предполагаем, знаете, я точно не буду. А кто его знает?
3: Смотрите, вот я точно знаю, что я буду ворчать. Но я уже ворчу. Я такой, я уже там одной ногой.
1: Ты уже и с техникой ругаешься.
3: Я с техникой всегда. Я ненавижу интернет. И сейчас, короче,
2: если приблизился прям одной ногой.
3: Да,
2: этому,
3: я туда периодически заходил еще и в 20 лет. Неважно. Суть в чем. Все, что нужно сделать, это таким, как я, пойти на курсы стендапа и юмора. Чтобы все ворчание в сторону молодежи было хотя бы шуткой.
1: Пенсионерский стендап.
3: Ну, не надо, да, просто говорить вот это: «Ай, какие вы пошли!» Шутяйкой давай.
2: Мы тебе подарим этот микрофон, знаешь, который уличный, с микроколонкой.
3: Да. То есть я буду сидеть на лавке, будет идти, так я все: «Знаете, иногда приходят эти профурсетки». И все таки: вот так. Ну, то, чтобы это было интересно.
4: Вчера Галя из 5-го подъезда пришла в 5 утра.
3: Да, да. Потом у меня сработает Альцгеймер, я заново эти шутки повторю.
1: Александр пишет: не буду ездить по заграницам, не буду ходить по ресторанам, пенсии не хватит, говорит, просто поэтому не буду этим заниматься.
3: На фразе «не буду ходить» можно было остановиться.
2: Евгений: за гречкой с севера на юг ездить не буду.
1: Это правильно. И бенз, возможно, мы не будем сливать в канистры, да? И сейчас не стоит.
3: А, из-за этого буха. Кстати, ну это же надуманная штука с бензином, правильно я понимаю?
1: В плане?
3: Ну, что его нету, что там все плохо.
2: В смысле? Я тут читала, что где-то он реально закончился.
3: Я к чему? Недавно проезжал мимо заправки, и там на 95-м, на 92-м написано: пистолеты не работают на всей заправке. И вот тогда я охнул такой: почему? Где надо брать? Может, самому уже варить?
1: Я понял. Я представляю, его сливают те, у кого на самом деле нет транспортного средства, которое нужно заправлять топливом. Это будет вообще весело.
2: Это продают.
3: Это которые с рулем от машины. А тут заправится.
1: Кстати, есть инфа. У нас ребята уже некоторые попались, когда купили с рук бензин, а он оказался разбавленным теми, кто его покупал. Поэтому вообще вот просто не берите у них с рук бензин, и пусть он стоит у них в гаражах. Те, кто насливали.
3: А он оказался юпи.
1: Ну, наподобие что-то такого. Ну, ку-ку вообще, ребята. А мы пенсию обсуждаем, да? Что вы точно не будете делать на пенсии, можно написать в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: С начала года российские туристы завезли в страну 127 случаев костоломной лихорадки. Об этом сообщил Роспотребнадзор. При этом ведомстве подчеркнули, что риска распространения вируса в России нет. Наиболее активно лихорадка сейчас распространяется в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, включая Бразилию, Таиланд, Вьетнам и Индонезию. Туристам рекомендовали использовать репелленты и защищаться от укусов комаров. ЕГЭ по арабскому языку в России может появиться не раньше 2033 года. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. До 2030 года планируется разработать учебные программы и методики. Материалы, после чего экзамен пройдет апробацию. В России планируют запретить рекламу криптовалют. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. При этом компаниям разрешат сообщать, что они работают на крипторынке. Параллельно власти готовят регулирование отрасли. Проводить операции с криптовалютами граждане смогут только через лицензированных посредников. Главное трансовое событие страны от Радиорекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста: Ронски Спит, Ален Водс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября, Москва, Вики и Стадиум, 7 ноября, Санкт-Петербург, Temple of Dear, трансмиссия «Портал». Внимание, сегодня последний день предпродажи билетов по специальной цене на сайте «Радио Рекорд» для лиц старше 18 лет. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
3: Кроме промо-то эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
4: В ленте!
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+, предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца, пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар, реклама.
9: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
10: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
8: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
11: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
8: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
12: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
13: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
12: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
0: Рекорд.

0: Играем сегодня с Вероникой. Вероника, привет.
1: Да, доброе утро.
2: Доброе утро. Из какого ты города, Вероника?
1: Я из Санкт-Петербурга.
2: Шикарно. Смотри, твоя задача очень простая. Мы дадим тебе ситуацию. Твоя задача за 30 секунд назвать 5 предметов на одну определенную букву. Букву мы тебе тоже скажем. Это существительные 5 предметов за 30 секунд вполне реально.
3: Но они должны подходить к этой ситуации.
2: Да, важно. Конечно. Это важно.
3: Куда отправить?
2: Можно я отправлю Веронику к тебе на день рождения?
3: Логично. Ко мне на день рождения?
2: Но подожди, но ты будешь отмечать в парке аттракционов.
3: Как скажешь, а на
2: нормально?
3: Какую букву тогда будем?
2: И? Вот мне тоже прям не поверишь, шла буква И в рот.
3: Итак, для тебя сложная ситуация. Ты идешь ко мне на день рождения, я где-то в парке аттракционов, и тебе нужно взять с собой 5 предметов на букву И.
0: Чтобы они подходили, время пошло, Вероник.
1: Своего друга Игоря. Игру настольную.
2: Так, хорошо.
3: Так. Ну, игуану возьми.
1: Иголку. Вдруг нужно да. будет что-то зашить, что-то порвется.
2: Давай, еще время.
0: Конфеты, может, какие-то.
2: Еще.
3: Цветы есть, ирисы. Можно конфеты взять похожие?
1: Ириску, да, вот. Можно.
0: Еще одно, быстро.
1: Игуану подарить.
3: Игуану.
2: Либо Инну для Стаса.
3: Я вот думал, почему ты взяла Игоря, а не Иру. Ну ладно, Игорь у меня
1: ну,
3: есть.
1: Ну просто у меня есть друг Игорь.
3: А хороший друг? Ну, думаешь, он мне нужен на день рождения?
1: Ну, почему нет?
3: Ну ладно, пусть...
1: Вместе веселее будет.
3: Ну да, скинется на подарок.
0: У меня вопросов нет, в принципе, все понятно. Все Стасу пригодится.
3: А можно? У меня есть вопрос, я не против этого подарка. А что у меня там порвется? Что? Что ты берешь?
1: Ну, мало ли что.
3: Согласен.
1: Футболку зашить.
3: Сразу видно. Хозяйственное.
2: Это как бы такое себе. Опасное
3: думаете,
2: место.
3: Думаете, я так испугаюсь? Да. Но спасибо, что взяла иголку. Спасибо большое.
0: Вероника, мы тебя поздравляем. Приз твой. Забираешь его, ты справилась. И можешь привет передать кому хочешь.
1: Спасибо большое. Передаю привет всему Санкт-Петербургу, моей компании «Кондитер-сервис», куда я, в общем-то, приехала на работу сейчас. Всем хорошего дня, отличного настроения, хорошей погоды.
0: Ай, хорошо, друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у вейкаперов. Секунданты у вейкаперов.

0: Рекорд. Реклама. Покупай новую Ниву Легенду. Восхищайся крымским летом. В Симферополь Лада всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр Симферополь Лада на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте крым.лада.ру.
1: Указана стоимость Лада Нива Легенда классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе Трейдин. АО Автофинансбанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оцени Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Техносервис.
3: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
4: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
3: И сколько вышло?
4: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
3: Где покупал?
4: У официального дилера «Лада Автогрупп Крым». Адрес Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
1: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. АО Автофинансбанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: сны.
1: Подробности в отделе продаж по телефону 8-978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик общества с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
2: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
3: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1,5 T2 VDMT 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейдинг 100 тысяч рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
4: Встречайте Xlantix ET. Премиальный гибридный кроссовер. Более 1000 километров запаса хода на полном баке и заряде батареи. До 30 июня специальная субсидия от производителя. Выгода до 1 500 000 рублей. Официальный дилер Exit Центр Черномор Авто. Симферополь, Бородина, 73. Звоните 8-978-340-40-40.
3: Указана выгода на новые Xlantix ET 2025 года выпуска комплектации ТОП с учетом субсидии и прямой скидки дилера при сдаче автомобиля по программе Трейдин. Не оферта.
5: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: А мы все про пенсию и что мы точно не будем делать на пенсии. Обсуждаем, читаем ваши комментарии.
1: Я не буду ездить в автобусе в 7 утра, Алексей пишет.
0: Не хотелось бы сидеть дома, Светлане, если дом не на берегу моря, конечно.
1: О, работать, работать. Я не буду на пенсии работать, я буду путешествовать. О, это прекрасное желание. Европейцы многие так делают. У них, видимо, пенсия хорошая.
0: Оксана пишет, выйду на пенсию, если догоню ее, выйду замуж и выйду в астрал. Все, уже, видите?
2: Много куда хочется выйти.
1: В старости буду чудить, а окружающие будут говорить, опять дед Семен таблетки не выпил, а я не буду пить таблетки, пропади все пропадом.
2: Он должен сказать, наоборот, я выпил таблетки.
1: Но ваши.
0: Макс пишет, шарк тапками в 5 утра и кричать, барсика звать какого-то.
2: А, нормально.
1: Я не буду на пенсии брать кредиты и рассрочки.
0: А до улет собирается прикалываться над молодежью, дисковый телефон им принесет, будет смотреть, что они с ним будут делать. То же самое с кассетами и карандашом принесет. Играть в домино не будет возле подъезда за столиком.
1: Точно, не буду каждый выходной жечь листву. Буду жечь калории чипсами и пирожками.
0: Жечь листву? А они что, жгут листву?
1: Мне казалось, что это подростки делают, нет?
2: Не знаю.
1: Старики жгут листву. Ну, наверное, убрали с огорода.
0: Сейчас захотелось, это же весело.
2: Вот и два глухаря раскрылись. Старики жгут листву.
1: Никит, а в лес по грибы, по ягоды пойдешь?
0: Да нет, конечно, я вообще не любитель этого всего. Ну, там есть отель какой-нибудь? В отель?
1: Без
0: если...
1: понятия, я не пойду.
2: В отель с привидениями?
0: Кстати, можно. Не ходить.
2: Где ты просто вышел из своего номера и все такие, а, привидение!
1: А, кстати, на страшные квесты пускают пенсионеров?
2: Да.
1: Это ж опасно.
0: В роли актеров, да? Сергей, сексом заниматься не будет, он на пенсии. Смотря еще, когда пенсия наступит, пишет в скобочках.
1: Тема, не буду ходить в кожаном плаще на голое тело.
0: Вот я тоже хотел это сказать, а потом подумал, а как развлекаться, правильно?
2: Ну, если жарко.
0: И не стал на себя брать такую ответственность, что я не буду этого делать.
1: Можешь выпрыгивать из кустов в одежде.
0: Ну, это неинтересно, тогда никто не будет восхищен.
2: Смотри. Вот сейчас ты говоришь, я буду, ну, дед такой в кожаном плаще на голое тело, но ближе к старости ты же поймешь, что кожа, ну, плохо на голенькое тело. Ну. Жарко, липнет, и у тебя уже будет махровый халатик, удобные табулечки. Функция...
1: Дышащий, с хлопка.
2: Да, функция та же, но это уже халатик, уже удобно.
0: А почему бы не побегать в старости, правильно, не поразвлекаться по
2: парку? Конечно.
0: Главное же никого не трогать. Тогда статья, а так только небольшой штраф, правильно?
2: Ты как будто уже...
0: Оправдал себя
2: такой и посмотрел, какие штрафы.
1: Тебя уже поймали, да?
2: Ну, на это я накоплю.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Игры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 9:00 в Петербурге по московскому времени. Мы общаемся с юристом по четвергам, поэтому вопросы свои присылайте. Какие примерно? Что можно спросить?
3: Да, анонимно можно спросить, например, как в договоре оформить, не знаю, контракт брачный.
2: Например, да, почему нет, кстати, многие спрашивают.
3: Может быть, приставы что-то от вас хотят, вы не понимаете, чего, как выяснить это.
2: Да.
3: Ну, в общем, вы анонимно напишите вопрос, все нормально, вам ответят.
2: Да, мы обязательно их зададим в прямом эфире, никого не спалим, честно. Так обычно и происходит. Ребята, в Петербурге произошла крупнейшая кража в российском банке за последние годы вообще в принципе. Это вчерашняя новость, вечерняя, актуальная. Из хранилища украли 9000 золотых монет Георгий Победоносец. Общей стоимостью свыше 2 миллиардов рублей. 2 миллиарда рублей украли, по сути.
4: Золотом.
2: Похитителей поймали на следующий день. Ими оказались две работницы этого же банка, руководительница офиса и одна из менеджеров по 55 лет обоим женщинам. Возможно.
4: Подожди, то есть не пираты? Золото же украли.
2: Не пираты. Просто вот они сговорились, говорят, а давай из хранилища. На камерах попались сразу.
3: А вы говорите, что вы не будете делать на пенсии.
2: Вот, кстати, актуально, да? Просто решили девчонки украсть 2 миллиарда.
4: Слушай, их спросили, а зачем вам золото? Он говорит, типа, так зубы хочу сделать.
3: А мне кажется, у них был план. Они прям, возможно, даже хотят отправиться в эти места. Там их кормить будут. Я не знаю, может, у них такие обстоятельства, что им надоело работать и зарабатывать на жизнь.
4: Они в банке работают.
2: Ну, да,
4: они и так среди решеток и странных людей.
2: Мне кажется, у них в принципе плана не было, если их поймали по камерам.
3: Но странно было думать, что не заметят.
2: Да. На что рассчитывали просто? На везение, может быть?
3: Я говорю, мне кажется, это спланированная акция.
4: Причем, знаешь, спалили не, действительно на самом деле не по камерам, а просто они шли и бренчали. Золото же все-таки в монетах.
3: Или кричали «Георгий Победоносец».
2: Или решили в магазине расплатиться на одной монете. Ну, держите.
3: Это, между прочим, полляма.
2: Пожалуйста, один Роллс-Ройс, можно?
4: Достала мне, такая, что вы покупаете? Ну, магазин, судя по всему.
1: На рекорде.

0: Что точно не будем делать на пенсию? Обсуждаем? Да, что там?
1: У меня вопрос. Я на пенсии буду уже 12 августа, пишет Александр. Завидуйте. Никогда на пенсии не буду скучать по работе. Саша, 33 годика.
0: Полиция.
1: Да?
2: За ним должна выехать за такое.
1: 33 уже на пенсию можно,
0: можно,
1: да?
0: Можно. Так, Михаил написал нам. Думаю, не дожил до пенсии, но дожил. Не зарекайтесь. На госпенсию особо не живут, а выживают. Приходится заниматься всем, что вы перечисляете. Поэтому ловите, друзья.
2: Монетизировать сюда, прикольно.
1: Я не буду стесняться ходить по дому природнее и их гостями в свободнейших семейных труханах в полоску.
0: Ну, это же развлечение.
2: Слушайте, ну, вообще, в принципе, на пенсии жить с родственниками и их друзьями, близкими там.
0: Лена пишет, в лесу не буду ходить за грибами и теряться, чтобы меня не искали потом 100 человек.
1: Так, не буду жить в гараже под капотом машины, не зарекаемся.
2: Так это надо ипотеку было взять пораньше, чтобы не жить там.
0: Не буду ходить в магазине, брать товары и бросать его в другом рандомном отделе, особенно молочку. Знаете, что я не буду делать? Я точно понял. У меня новая фобия появилась. Я как-то увидел, как старики трогают выпечку в Пятерочке, тот, который лежит.
1: О. Теперь ты ее там не берешь?
0: Не беру, честно.
2: Я видел тоже.
0: Видел?
2: Да, а это-то видел?
1: Серьезно, я теперь тоже брать не буду.
2: Ты никогда... Ты
0: я тоже... думаю, мы сейчас в принципе обрушили акции немножечко.
2: Подождите, это старая фишка, когда
1: там
2: они
1: же пакеты есть, нет, перчатки.
2: Нет, даже если которая закрыта, крышечка вот эта пластиковая,
1: они поднимают,
2: берут булочку, нюхают, трогают.
0: Я прям видел это, да, и несколько раз я это видел.
2: Я видел одну бабульку, а она надевала пакет на руку и трогала.
0: Молодец.
1: Что и трогала то? Себя.
2: Да, и трогала себя, а потом пакет клала туда.
0: Потом подошла к Стасу, иди себя потом.
2: Да. Да, на ней больше ничего не было.
1: Ну, зачем сейчас мне разрушили? Мир.
2: А есть еще некоторые бабульки, которые ногтем проверяют свежесть фруктов. Не знал?
1: Фу! А с фруктами-то как? Они же все на развес.
2: Мягкий, не мягкий. Вот она приходит, там помидорка уколотая, картошечка.
1: Да что ж вы за люди-то?
0: Ну, вот такие вот дела, в общем.
1: Не буду ходить на фиолетовое приложение и выкупать товары своей бабки.
0: Сама бы съедет.
2: Ну, там проблема, там многое может не успеть дойти.
1: Точно не буду на пенсии отправлять всем контактам в телефоне фото котиков, яйца, поздравления со всеми праздниками, в том числе вообще и в день клубничного парфе.
2: Стоп, подождите, а разве когда ты становишься старше, тебе не приходят специальные люди, скидывают тебе этот...
1: Комплект.
2: Пак открыток, который ты должен рассылать. Нет, тебя не принимают в этот клуб?
0: Я вот нюцы не буду рассылать.
1: Нюцы не будешь?
0: Не буду, зачем?
2: Да? Не надо, из окошка и так видно, Никит.
1: А ты ставь 25-м кадром в открытке.
0: Музыкальный тогда уже какой-нибудь. А я подумал, что не буду ходить сам. Будут технологии, я буду на чем-то передвигаться. Вот что я подумал.
2: Ходить в каком смысле? Прям ходить-ходить?
0: Прям ходить-ходить, я буду ездить на чем-то.
2: Или ходить?
0: Нет, ездить буду на чем-то.
2: Нормально.
3: Рекорд. Реклама.
4: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
5: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
4: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Как водитель водителя, я понимаю, о чем вы сейчас думаете. Это временно. Как и окно возможностей для покупки новых автомобилей Amoda и JQ с внушительной выгодой до 600 тысяч рублей. Вряд ли такое еще повторится. Черноморавто, Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
7: Предложение ограничено, действует до 30 июня. Указана максимальная выгода на автомобиль JQ J8. Комплектации Comfort 2025 года выпуска. Не оферта.
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: И про вопросы нашему юристу тоже не забывайте. Ребят, вчера был матч Шотландия-Бразилия. Бразилия выиграла 3-0, если что, кто переживал, кто болеет за Бразилию.
2: Я вчера на какую-то тоже страну ставила. Не помнишь, второй матч ты говорил?
1: Мы против ставок, если
2: не,
1: что.
2: Не, не про ставки, а просто, что ты меня спросил, это эти или эти? Канада.
1: Канада
2: играла с кем-то. Я сказал, что Канада победила.
1: Швейцария. И ты оказалась права.
2: Матч, да ладно!
1: Матч был такой, да, достаточно нервный. 2-1.
3: А шотландцы в килдах играли с Бразилией?
1: В этот раз нет. Поэтому не посмотрели.
3: Ветер не помог.
2: Я угадала.
1: Да, ну факт-то не в этом, что Бразилия победила, а была одна девушка, она представляется экстрасенсом, и она, в общем, до этого матча за сутки заявила, говорит, мне приснился сон о вторжении инопланетян на футбольное поле во время этого матча, якобы всех забирают, футболистов тоже, и, в общем, знаете, все плачут и море слез. Ну, естественно, девушку уже захейтили за подобное, говорят, ее предсказания вообще никогда не сбываются, но почему-то люди на нее подписываются в сети, что тоже странно и интересно. Не сбылось, в общем, инопланетяне не прилетели на матч с Бразилией.
2: Удивительно.
1: Очень грустно.
2: А кто-то ждал,
1: а
2: да?
1: А кто-то ждал. Это девушка.
3: Слушай, например. Возможно, ее предсказания иногда интереснее, чем сам матч. И ожидания вот ее предсказания. Говорит, появится оборотень, он станет на ворота. Все-таки, давай.
2: Я просто фильмов пересмотрела. Вот я вчера посмотрела, твое сердце никогда не будет разбито. Или что-то наподобие, в общем. Или твое сердце будет разбито. В общем, русский фильм. Уревелась, лежу, плачу, глажу. Эу! И потом ночью мне снилось, вот реально связано с сюжетом, что какие-то школьные мутки, пацан, нравится, не нравится.
1: То есть, мы правильно понимаем, что ночью тебе приснилось что-то лучше того, что ты посмотрела, да?
2: Да.
3: Я правильно услышал, а ты гладила Эму?
2: Эу.
1: Эу.
3: Эу. Я просто думал...
2: Что ты имеешь против? Эу!
3: Я думал, к тебе пришли Гот и Эмма, и ты такая, тихо, мальчик, все, смотри фильм.
1: Еще один фактик. Женщины в 2,5 раза реже мужчин задают вопросы выступающим во время семинаров и других публичных мероприятий и лекций. Только нам, мужикам, надо докопаться.
3: Это где это такие женщины?
1: Это вообще, в принципе, статистика с любых вот этих семинаров.
2: Странно.
3: Ну, допустим.
1: Ну и про платину. Хотите, в переводе с испанского означает серебришка.
2: Это золото.
1: Это было пренебрежительное. Действительно, название ей дали конкистадоры из-за исключительной тугоплавкости. Долгое время металл не находили ему применения и стоил вдвое дешевле серебра. Сегодня же на мировых биржах платина оценивается в десятки раз дороже серебра. Вот тебе серебришка.
2: Серебришка. Надо было оставить серебришка.
1: Серебришка.
2: Нормальное название.
1: Что купил, серебро или серебришка? Ты серебришка взял.
2: Серебришка дороже.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия не рассматривает остановку боевых действий по текущей линии фронта как условие для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил Сергей Лавров. По его словам, Москва уже соглашалась на подобный сценарий после переговоров в Стамбуле, но не намерена повторять этот опыт. Глава МИД также подчеркнул, что Россия рассчитывает прояснить позицию администрации Дональда Трампа. С 1 июля в России могут изменить условия семейной ипотеки. По данным СМИ, льготную ставку планируют ограничить сроком в 15 лет, после чего она будет повышаться до рыночного уровня. Сейчас семейная ипотека выдается под 6% годовых. Кроме того, власти рассматривают возможность существенного сокращения компенсации банкам по этой программе. В российских вузах сохраняется большой разрыв в проходных баллах между бюджетными и платными местами. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, средний балл поступления на бюджет превышает 70, тогда как на платное обучение составляет около 46. В ряде вузов разница между требованиями к бюджетникам и платникам достигает от 36 до 42 баллов. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: вейкаперы представляют. Рубрика «Полезная среда».
1: И действующий юрист Света Копылова будет отвечать на ваши вопросы. Света, привет.
2: Доброе утро, друзья.
3: Доброе утро. Итак, вопрос. Подскажите, пожалуйста, есть ли шанс обязать работодателя через трудовую инспекцию оплатить полный рабочий день, а не две трети, если простой был связан по независящим причинам ни от кого?
2: Думаю, что сначала все-таки стоит обратиться к работодателю, обсудить вопрос с ним, а потом уже в случае, если он ответит явным отказом, попробовать обратиться в трудовую инспекцию.
1: Вопрос. У меня приставы арестовали автомобиль. Прошло уже 1.5 года. Продан он не был. По закону имею ли я право забрать его обратно уже без того долга, по которому забрали? Спасибо. Или это к автоюристам?
2: Скорее всего, нет, так как если долг вами погашен не был, соответственно, ваше имущество должно быть реализовано. И если это происходит в течение года, двух или трех, а такое, к сожалению, бывает, иногда эта процедура занимает просто большое количество времени. Поэтому без погашения долга вряд ли вам кто-то вернет ваш автомобиль.
1: О, грустно.
3: Так, доброе утро. 18 лет спустя банк решил вернуть кредит. За 18 лет не было ни одного напоминания про этот кредит. Законно ли спустя столько времени взыскивать с меня данную сумму?
2: Я думаю, что нет. Вам нужно обратиться к юристу. По общему правилу, срок исковой давности составляет 3 года. И, безусловно, вам нужно обратиться к юристу, проконсультироваться. И в случае, если банк будет взыскивать денежные средства через суд, занимать активную позицию и говорить о том, что взыскатель не обращался за взысканием долга, соответственно, срок исковой давности истек.
1: Угу. Имеет ли право ФССП списывать все деньги до ноля с моей банковской карты, сколько бы мне ни пришло на карту? Они списывают все подчистую в качестве долга по скриптам. Долг за жилищно-коммунальные услуги.
2: Безусловно, это незаконно. Для этого вам нужно, чтобы это исправить, вам нужно обратиться в ваше отделение службы Федеральной службы судебных приставов непосредственно по месту, где вы зарегистрированы, и написать заявление о том, что происходит списание, которое противоречит нормам действующего законодательства. И я думаю, что приставы ваше заявление рассмотрят и такие списания прекратят.
1: Нормально. Все. Свет, спасибо большое за ответ на вопросы.
3: И до встречи в следующий четверг.
2: Пока-пока.
0: Полезная среда. По средам. В вейкаперах. На рекорде.

0: Подробности в отделе продаж по телефону 8-978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
3: Крым Золото открывает свадебный сезон.
4: При покупке пары обручальных колец – памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
3: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: Встречайте «Эксплантикс ЕТ» – премиальный гибридный кроссовер. Более 1000 километров запаса хода на полном баке и заряде батареи. До 30 июня специальная субсидия от производителя. Выгода до 1 500 000 рублей. Официальный дилер «Эксит-центр Черномор-Авто». Симферополь, Бородина, 73. Звоните 8-978-340-40-40.
5: Указана выгода на новые Эксплантикс ЕТ 2025 года выпуска комплектации ТОП с учетом субсидий и прямой скидки дилера при сдаче автомобиля по программе Трейдин. Не оферта.
7: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Что вы точно не будете делать на пенсии? Еще немного обсудим, мы подведем итоги нашего голосования.
1: Даже на пенсии не буду выключать Радио Рекорд, всегда буду слушать только танцевальную музыку.
0: Ну, это правильно. Потом как на рейве соберемся, все вот белое, да, потом будет старое, вот это все вместе и тусанем
1: отлично. Старое, белое.
0: Да, старый колбасный цех, вот это все, что-нибудь придумаем.
2: Старый колбасный цех, нормально.
0: На пенсии не буду печалиться и горевать, а просто крепко долго спать, и даже утром срочно никуда не буду я бежать. Евгений написал стихотворение целое.
1: Я не буду сидеть на попе ровно и щелкать семечки, буду вести здоровый образ жизни.
0: Саша написал: «Всем привет, прохожу волонтерство в доме престарелых и начинаю понимать, что старикам постоянно больно, от этого они постоянно ворчат, с ними никто не хочет общаться, от этого они постоянно одиноки и требуют к себе внимания разными способами. Я в старости хотел бы постоянно вредную привычку одну использовать и быть веселеньким и беззаботным, и еще постоянно подкатывать к старушкам». Вот, видите, человек дал экспертизу свою.
1: Я точно не буду работать на пенсии, так, и не буду прогонять молодежь от подъезда, которые будут тусить и орать до утра. Сами такие были.
0: Да-да, потом посмотрим, ага, как это будет. Да, потому что не уснуть же будет, там же это, проблемы со сном каким-то.
2: Это сейчас вы так говорите, что будете позволять все молодежи. Нет,
0: реально.
2: Дальше только хуже.
0: А потом тележки искупать начнем на фиолетовом приложении, угу, да, и говорить: ой, как дешево, в другой стороне города капуста, пойду вилок возьму. И начнется вот эта вся история. Давайте подведем итог голосования, что вы точно не будете делать на пенсии. На первом месте у нас варианты — это стирать пакеты, уже неплохо, договорились. На втором месте — это создавать клумбу во дворе. Как же красота эта вся. И на третьем месте — работать. Вот такой топ-3.
3: Вейкаперы. На Рекорд.

0: Маргарита, Стас, Рыжий.
1: У нас 10.01 в Петербурге по московскому времени, и в конце шоу через часик буквально отвечаем на все ваши вопросы, которые вы пришлете в чат мобильного приложения Рекорд.
2: У меня есть предложение, блиц Стасу. Все вопросы для Стаса, а он, не думая, будет отвечать. Стас, не заглядывай в чат в течение часа.
3: Я всегда не думаю отвечать.
1: Никогда не смотрит в чат.
2: АЭС, поддерживай.
3: Подожди, стоп, у нас есть чат?
2: Во, поддерживаю, все,
1: отлично.
3: А мы что, работаем?
2: Все нормально.
1: Мы просто общаемся, с утра собираемся.
3: Я думал, просто день рождения, я вас пригласил.
2: Все, Никита, он всего лишь на год постарел. Что с ним?
1: Ну, уже все. Несите.
3: Вы кто?
1: Несите памперс.
3: А, не, он на мне.
1: А, все.
3: Все нормально, я готов к этому.
1: Хорошо, что ты еще ничем нас не бросаешься. Так, поехали. В Японии, значит, начали выдавать дипломы ниндзя. Представляете?
3: Где?
1: В Японии. Там можно официально сдать экзамен с сюрикенами, костюмами, чтобы подтвердить свою принадлежность. И вообще сдать. Экзамен проходит каждый год в городе Кока. На сертификацию Кока Рай Ниндзя стекаются почти сотни человек.
2: Какие экзамены надо сдать?
1: Чтобы получить сертификат, рассказываю, нужно сдать письменный тест по истории и традициям ниндзя. Это важно. Показать мастерство метания сюрикенов, а также показать свой правильный костюм ниндзя. В этом году, кстати, экзамен сдали 90% новичков, 70% участников среднего уровня и 55% продвинутых. Представляете, кто-то еще не сдал.
2: А метание сурикатов не подойдет в качестве альтернативы?
1: Это живодерство. Но нет.
3: Я знал, что я не зря смотрел на Рутку. Купите мне билет.
1: 55% продвинутых завалили экзамен. Вот что интересно.
3: У меня есть красная штора, я сошью себе костюм.
1: А что ты будешь делать с этим сертификатом здесь?
3: Я в магистратуру поступил только ради звания магистра. И закончил ее.
2: Ну, мне кажется, он будет претендовать, не знаю, на бесплатное место в лагере Артек, например, с этим сертификатом. Там, как раз по грамотам и
3: сертификатам. Там с такими сертификатами ты не возьму. Что я буду делать? На галстуки в них метать?
2: Без рук он будешь там работать.
1: Я думаю, в Артеке с сюрикенами не задержаться особо.
3: Ну, вы в курсе, что большинство, ну, некоторое оружие японских ниндзя — это подручные средства. Те же самые сюрикены, они были сделаны из строительных материалов первые.
1: Стас, мы не принимаем экзамены, если что.
3: Я просто вам говорю.
2: Ну, пусть как будто
3: я
2: нормально,
3: про то, что в Артеке мы сможем сделать свой клан ниндзя.
2: Отряд.
3: Да, отряд ниндзя. У нас будут большие галстуки, которые мы будем вешать не на шею, а на лицо.
1: А ты умеешь бегать так, руки назад отставив?
3: Кстати, был один японец, который утверждал, что этот бег действительно, ну, не то что полезен, а эффективен.
2: Да?
3: Да, он бегал, у него получалось, но потом, по-моему, разбил себе лицо.
2: Видимо, он соревновался с тем человеком, который 5 лет стоит.
3: Он с ламой соревновался.
1: Нам-то экзамен Стас сдал. Все, круто. Ты, у нас ты ниндзя, стоп.
3: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: Приложение «Радио Рекорд» вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций, если что, их там более сотни, а впереди у нас всего лишь 30 минут. Потому, друзья, забегайте, добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки, ну и ищите интернет-радиостанцию «Пати 24/7». Имеется в виду 30 минут, у нас осталось до финала сегодняшнего эпизода «Рекорд Пати», а значит, давайте максимально потанцуем еще 30 минут, а там уже я расскажу вам о свежих клубных треках в рамках «Рекорд Лав Шоу». Это в прямом эфире в следующем часе. Прямо сейчас давайте танцевать здесь, на «Рекорд Пати».
1: Рекорд.

сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас огромное количество свежего контента специально для вас от резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Персонали там тоже присутствуют. Крем Хусталев, вейкаперы. Конечно же, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз, мои шоу. Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати. Женя Балдин, Русский Час и Колбасный Цех. Диджей Кефир, Диджей Гвоздь, Леди Вакс. В общем, огромное количество музыкального контента. Не пожалеете, если подпишетесь. Короче, забегайте, смотрите, слушайте. Телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Далее по расписанию я, Тим Вокс, никуда не убегая, напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб Шоу. В следующем части расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox. Алоха, амигос, зовут меня Тим Вокс, и власть у меня данная, я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, называется она Тим Вокс, поболтаем за эфирно, обсудим сегодняшние треки из сегодняшнего, опять же, выпуска. Итак, прямо сейчас открываем Рекорд Клаб Шоу, совместная работа Dancing и Jord под названием The Future. Для обоих артистов это еще один шаг в сторону мелодичного атмосферного звучания, которое в последние годы становится все более востребованным на мировой электронной сцене. Сам факт вообще коллаборации для двух этих продюсеров, которые все чаще появляются в подборках мелодий хаус и прогрессив сцены, уже заслуживают внимания. Короче, релиз лейбла у нас Experts Only, сильные саппорты от Дона Диабло, Мартина Гарриса и Ники Ромеро делают свое дело. Все в копилочку, что называется. Прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу, Dancing & Jord, The Future.

0: с Rhythm Check от Крис Авангарда. Релиз состоялся 5 июня на собственном лейбле артиста Hyperreal. Стал финальным синглом перед выходом его дебютного альбома Hyperreal. Интересно, что после многолетней работы в мелодик техно и громких коллаборациях с Anima, Kevin DeRice и Камин Фат, здесь Крис уходит в более жесткое и клубное звучание, как по мне. Так сам артист называет трек одной из ключевых работ, определяющих концепцию будущего альбома. И вот в этом мы, я думаю, что прямо сейчас убедимся как раз-таки в Рекорд Клаб Шоу. Крис Авангарда, Rhythm Check.
1: Рекорд Клаб, Team Vox.

Curtis Wells, Lovers on the Dance Floor. Новая работа Blondish, Lovers on the Dance Floor, вышла 12 июня на собственном лейбле артистки Mason Arts. Последние годы складываются для канадской продюсерки максимально успешно. Она стала у нас первой женщиной-резидентом легендарного клуба «Пача Ибица», продолжает активно развивать свой бренд «Абракадабра». Ну а новый сингл пополняет каталог Mason Arts и еще раз подтверждает, что сегодня Blondish остается одной из самых ярких девушек-диджеев современной хаус-сцены. Blondish featuring Curtis Wells, Lovers on the Dance Floor. Record Club.

isn't what I want.

0: собственном лейбле Zayt Life и стал всего лишь вторым официальным релизом его лейбла. Еще раз, на стадии промо работа получила поддержку от Fidel Grande, Firebeat, Judd Jules, Joachim Garrett, Going Deeper и Вайна Конгера. Для самого же Дэнни Закойо это важный этап развития собственного лейбла, который он постепенно превращает в платформу для своего нового музыкального видения. Итак, прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Дэнни Закойо, Burning Red.
1: Рекорд Клаб,

Риторники Кьозо. Together We Are Free, друзья. Трек Together We Are Free вышел 4 июня на лейбле Circle Records. Интересно, что впервые композиция прозвучала во время выступления Vintage Culture на Circle Festival под Парижем, где Кьозо присоединился к бразильцу прямо на сцене для живого исполнения трека. Короче, позже именно этот момент и стал отправной точкой для официального релиза, а сам же Vintage Culture признавался, что сразу увидел в композиции идеальный трек для финальной части дневных фестивальных сетов. Ну вот такая вот интересная история. Надеюсь, и трек интересный вы зацените прямо сейчас. Vintage Culture, Eritonic, Kyozo. Together we are free. Record Club.

планами сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу напоминаю вам про телеграм-канал. Плейлисты Радио Рекорд про телеграм-канал Team Vox, мой личный, если что, забегайте туда, слушайте все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лиза и этот новый эпизод тоже совсем скоро мы дропнем в

музыка интересная. Информацию я вам тоже даю достаточно интересную специально, чтобы вы разбирались в свежей клубной музыке, да и, в принципе, были на одной волне с Рекорд Клаб Шоу и Рекорд Релизом. Вообще, в принципе, с моими шоу. Поэтому забегайте в мою телегу Team Vox и подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны. Далее про расписание. Что у нас? Четверг? Ого, ничего себе, быстро время-то идет. Леди Вакс в этой студии совсем скоро появится. Красотка с ее шоу In Between Trust. Ну, а меня зовут Team Vox, в свою очередь. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Леди Вакс.
1: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете первое танцевальное радио России Рекорд. С вами я, Леди Вакс. Как всегда, с четверга на пятницу в ночь вещаю из Санкт-Петербурга, прокачиваю басами. И сегодня у меня гостевой микс для вас из Испании. Любимчики мои, друзья, ко-продюсера по студии, не один трек написали мы вместе. Вы угадали, кто это? Mutant Breaks. Играю для вас в ближайший час в эфире Рекорд Клаб. Погнали!

0: мастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
1: Record Club. Lazy Wax.

друзья, напоминаю вам, вы слушаете Record Club. В студии с вами я, Lady Wax. И сегодня мы слушаем гостевой микс из солнечной Андалусии. Mutant Breaks играет для вас. Ну а я же хочу напомнить и вообще обозначить мероприятие, которое пропускать нельзя. Летний фестиваль, дневное событие, Open Air, один из самых больших, который проходит не только в Санкт-Петербурге. Да, вы угадали, Викифест. Я выступаю в Санкт-Петербурге 4 июля на сцене Record Stage. Жду вас в парке 300-летия. Ну, а также 11 числа выступаю в Нижнем Новгороде. Викифест впервые буду там у вас, так что натирайте кеды, готовьтесь, будет разнос. Ну, а сейчас продолжаем слушать наш гостевой микс из солнечной Испании. Я Lady Wax в эфире Record.

дамы и господа, респект всем тем, кто был со мной тут в последний час. Я, Леди Векс, прощаюсь с вами ровно на неделю. В этот же день, в это же время мы опять встретимся с вами на волнах Радио Рекорд. Ну и, конечно же, не забывайте, подписывайтесь на мой телеграм-канал Lady Wax Originals. Всегда будьте подписаны на все ресурсы Радио Рекорд. А ведь там вы можете найти сразу после эфира плейлисты и музыку от меня нон-стоп 24/7. И да, еще раз напомню вам о том, что на страничке Радио Рекорд, на сайте Радио Рекорд, есть функция прослушивания радио. Там есть канал Lady Wax. На самом деле, это именно то место, где можно слушать брейкбит 24/7. Ну а сейчас благодарю моих сегодняшних гостей из Испании. Mutant Break сыграли для вас. Удаляюсь. Ровно через неделю буду тут. Пау!

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция.